что-то посяги. Лебедки. Верак вертика. Ваю мандалта. Бабта дане апи. Why you money?

Я самостел. Белилайн. Доклина райде. Херайт. Райде мазу фануали. Тора тора леле на чай. Леле на чай. Белилайн.